0: pregătit minuțios, iar noi să-l ascultăm așa cu minți și prezicerile bune, pozitive, trebuie să fie îndeplinite. Alea care sunt fără dispoziții, așa mai negativiste, parcă nici nu le-am auzit, să treacă pe lângă noi și să ne înconjurăm doar de emoții pozitive. Julenca, pregătită?
1: Я всегда готова, поэтому ловите гороскоп на рекорды для всех знаков зодиака. Погнали, Овны! Сегодня вам нужно быть чуть требовательнее к себе, чем обычно. Вот, знаете, сегодня пора уже как-то завысить эту планку именно по отношению к себе. Требуйте от себя больше, делайте сегодня больше. Сегодня день, когда себя жалеть ни в коем случае не нужно. Переходим далее к тельцам. День подкинет вам массу задач, ну и силами для их выполнения не обделит. Поэтому не переживайте, берите на себя как можно больше задач, которые вы бы хотели сегодня закончить. У вас обязательно все, тельцы, получится. Далее у нас близнецы, и лучшего дня для перемен, чем сегодня, не придумаешь. Близнецам звезды советуют сегодня браться за все новое или за то, что близнецы давно хотели попробовать, но у них никак не складывалось. Вот как раз-таки сегодня такой день, когда стоит это сделать, стоит что-то новое попробовать, стоит внести какую-то новизну в свою жизнь. Раки, ваше настроение на высоте, а этого уже достаточно. Вы сегодня будете в центре внимания, к вам сегодня все прислушиваются, поэтому будьте очень внимательны, что вы и кому говорите. Львы, пожалуйста, перелистайте эту страницу прошлого. Пора уже, знаете, переключиться на что-то другое. Слишком долго вы зависли на одной главе, пора бы начать новую в вашей жизни, поэтому забудьте прошлое, как забыть, конечно, не всегда это получается, но как минимум вы должны уже поменять свой фокус. Девы, самое время вспомнить, что жизнь – это не только работа, сегодня такой день, когда нужно постараться найти время для отдыха и даже большую часть этого дня уделить именно себе, себе любимое, себе любимому. Поэтому, да, поработайте чуть-чуть, а потом сразу отдыхать. Весы. Сегодня вы можете установить очень полезные контакты. И, кстати, весы, именно контакты, которые вы сегодня установите, вам помогут в вашем ближайшем проекте, который вы наметили или который крутится в вашей голове. Поэтому дерзайте сегодня. Сегодня тот день, когда надо произвести впечатление. Скорпионы, если у вас есть свободные деньги и время, то не стесняйтесь это все потратить. Сегодня день, когда нужно себя побаловать, сегодня день, когда нужно себе позволить хороший, качественный шопинг и, в общем, день, когда нужно не жалеть на себя. Стрельцы, вы на практике поймете сегодня, чего вам не хватает для успеха. Будьте готовы к тому, что звезды преподнесут вам какой-то скрытый знак. Козероги, будете долго раздумывать, только и упустите момент. Слишком много думаете в последнее время, слишком много задач на вас свалилось за один момент, поэтому нужно всю ситуацию отпустить для того, чтобы все прояснилось. Знаете, как говорят, вот чем больше натягиваешь что-то, тем больше вероятность того, что оно ударит, да еще и сильно. Поэтому отпустить ситуацию, все обязательно сложится по итогу в вашу пользу. Водолеи, не пытайтесь во всех ситуациях оставаться правыми. Не стоит настаивать на своем. Водолеям сегодня и вовсе нужно соглашаться со своим партнером, даже если не хочется. Даже если вы считаете, что вы правы на 100%, сегодня день, когда нужно уступать. Ну а к завершению у нас рыбы. Ходить с мурым лицом вам сегодня просто запрещено. Звезды вам ставят на это запрет. Сегодня нужно улыбаться, сегодня нужно стараться держать себя на позитивной волне. И да, поможет вам в этом рыбы, конечно, волна 107.9, поэтому оставайтесь с нами. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.
0: Deja este ora 8 fix, bună dimineața, ora numărul 2 de emisie chiar acum începe. E ora ce conține plasarea de produs alături de partenerul Max Auto. Și astăzi, zi de luni, ne indică faptul că jucăm împreună fără afirmații. Și cei care ne-au întrebat vineri unde ați fost, de ce nu erați pe frecvența radio, atunci noi am fost la job, am și muncit online. Cei care s-au conectat ne-au ascultat și jocul fără afirmații vineri la fel s-a întâmplat, însă fără câștigători. Să facem așa o mică retrospectivă. Vineri, din cauza operatorului care avea mici probleme care s-au rezolvat în scurt timp, adică pe ora 11, s-a jucat, nu s-a câștigat, însă cine a luat banii, cei 500 de lei, i-a luat cel care marțea trecută a jucat în emisie directă cu noi, nu mai țin minte ce joc, a fost cred că vă provocare în Telegram ceva, acolo am avut un câștigător, el a fost unicul și n-am făcut nicio extragere pentru că e unul și automat a devenit câștigător. Dar în această săptămână toate se pot schimba, clar că cu ajutorul vostru. 0786 0179, începând cu următoarea intervenție de la 8:22, vă așteptăm să jucați fără afirmații. Aveți 2 minute maxim, sau nu, minim 2 minute, acolo oprim jocul dacă nu ați pus cuvintele interzise. Da, cuvântul interzis, nu.
1: Кстати, по поводу победителя, который забрал денежку на прошлой неделе, знаешь, вот это тоже про какой-то успех, да, про какое-то везение, я бы сказала, потому что вот звезды сложились так, что больше просто не было особо участников, и вот, пожалуйста, вышел человек практически один на один со своим призом, забрал его, благополучно получил денежку на карту, и надеюсь, что в эти выходные уже наслаждался ими. Ну, а мы очень рады, что у нас есть такая возможность порадовать вас. И сегодня местом в финале, если вы продержитесь более 2 минут в эфире, при этом не будете говорить запретные слова, у вас автоматически за вами будет место в большом финале. Уже в эту пятницу кто-то снова выиграет денежку на карту. Возможно, это будете именно вы, поэтому участвуйте. Наш номер в студии 0786 0179.

0: două ori.
1: Așa.
0: Dar când, iată, nu știm, hai să facem un fel, mâine și o altă zi pe care o alegem de, deja noi random.
1: A, okay.
0: De acord?
1: Da, но в любом случае сегодня без подарков не обойдутся наши радиослушатели. Точнее, это и был главный смысл прошлого высказывания, да, что у нас сюрприз для вас не заканчивается, и в этом выходе тоже каждый из вас сможет получить что-то, что его порадует этим утром. Как все будет происходить, сейчас более детально расскажет вам Виктор, для того, чтобы ничего не напутать на

0: Ну все, друзья, настал тот самый момент, когда мы хотим с вами сыграть. И не просто так сыграть, а сыграть за прекрасный приз, который сегодня предоставляет партнер этого часа. Грано М. Кому-то из вас сегодня подарит 4 пиццы на ваш выбор и 2 круассана. Но что нужно для этого сделать? Дозвониться, сыграть с нами в алфавит и дать 5 правильных ответов из 5. Если у вас это получится, то тогда приз за вами. Давайте посмотрим, кто тот самый первый счастливчик.
1: Алло, buna dimineața!
2: Buna dimineața!
1: Cine e la телефон?
2: Ирина.
1: Ирина, de unde ne asculți?
2: De la Bucurani.
1: Dar ai semnalul pe întrerupte? Ai semnalul pe întrerupte? Ne auzi bine?
2: Așa?
1: Așa, cred că e mai ok. Alege cu cine joci, cu Iulia sau cu mine?
2: Cu Iulia.
1: Cu Iulia, ok.
0: Așa, deci jucăm în română, e bine?
2: Jucăm în... Poate în rusă.
0: Bine, bine, haideți, atunci jucăm în rusă. Да, если ты готова, то, в принципе, можно начинать. У меня все готово. Буква F для тебя. Фы, да?
2: Фы. F?
0: Да, фы, как...
1: De la floare.
0: Ну, да, можно и так F. сказать. Фе.
1: De la финик.
0: Финик, да, финик.
2: Какая буква? Не поняла.
0: От слова Филипп. Фы.
2: Ага, хорошо.
0: Филипп. Да?
2: Да.
1: Фы, Филипп!
2: Да, да.
1: Флори! Фрунзе!
0: Я думаю, уже все услышали, все поняли. 5 слов наготове. Погнали! Первое слово. Итак, способность человека придумывать то, чего нет в реальной жизни, или сама эта выдумка называется?
2: Фантазия.
0: Следующее слово. Завершение или самый конец какого-то процесса, истории или соревнований?
2: Финал.
0: Третье слово. Способность организма производить потомство, то есть зачать, выносить и, например, родить ребенка. Или дать плоды, если речь о почве или растениях. На F. Фы.
2: Фертильность.
0: Следующее слово. Человек, который занимается благотворительностью и искренне помогает тем, кто в этом нуждается. Есть такое слово. Говорят, он... Давай вернемся к этому слову. Последнее слово. Обстоятельства непреодолимой силы, которые невозможно было предугадать или предотвратить. Как жаль, что время закончилось. Последнее слово. Это был форс-мажор. Говорят, да, ага. Форс-мажорные обстоятельства. То есть обстоятельства, которые непредвиденные, которые невозможно было предотвратить или преодолеть. А тот самый человек, который занимается благотворительностью и искренне помогает тем, кто в этом нуждается, это филантроп.
1: Волонтар.
0: Алло. Ой, плохо, совсем плохо вас слышно. Алло, алло.
2: Да.
1: Есть.
0: О, есть контакт. Филантроп, да? Слышали о таком слове?
2: Филантроп я вспомнила, да.
0: Да, вот замечательно. Фертильность – это был правильный ответ. Фантазия – это был правильный ответ. Финал – это был правильный ответ.
1: 3 din 5, merci frumos, ай, о зи буна.
2: Да, cu dragul, зи frumos.
0: Па-па. А, это была хорошая попытка, на самом деле.
1: N-a fost rău. Dar poate fi bine pentru un alt participant care în următoarea intervenție va juca runda numărul 2. Vă dau așa din start litera sau... ok, litera e o vocală. E o vocală pe care o veți utiliza ca început pentru fiecare răspuns de al vostru. 0786 0179. Dar rămânem cu muzica bună, un bloc de publicitate și revenim.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: dar deja este ora 10. Dance Radio.
1: Вы находитесь на территории Record Club.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Record Club.
2: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

Uite, Mareu și Anca ne salută prin emoji. Salutare și pentru toți cei care se conectează acum la emisie. Am văzut mai multe persoane care abia s-au conectat, de exemplu, cum Irop, Igor este cu noi, Cușnir, Tatiana, Mihail, теперь тоже вместе с нами. Не забывайте оставлять комментарии. Пал Палыч, доброе утро и вам. Пишите нам с добрым утром, расскажите, как у вас настроение в это утро. И, конечно, мы с радостью зачитаем эти комментарии, подбодрим.

0: Deși mi-a venit acum un gând că, de fapt, actorii ăștia turcești cam seamănă între ei. Hai să fim sinceri. Eu, spre exemplu, nu prea diferențiez. Pentru mine sunt asemănători între ei. Probabil există și Serkan Balat. Și Serkan Balat. Poate fi și așa o versiune, nu?
1: Dar numele său ca atare... numele său e Kerem Bürsin. Numele de film se numește Postucis Moyudveri.
0: Asta am auzit, dar stai, dar tot самый великолепный век, это совсем другое. Это один сериал, вот этот, который «Постучись в мою дверь», это совсем другой сериал, и же там множество. И точно знаю, что был сериал «Черное сердце». Может, и есть, я не знаю. Да. Там же их очень много, этих сериалов. Но смысл один. Любовь спасет мир.

0: подхватывает и наш слушатель Николай Бугор. Говорит: Виктор, самый лучший сериал — это «Просто Мария». Было дело. Смотрел «Просто Мария»? Ох, какой хороший сериал. Нескончаемый сериал. Мне кажется, там, ну, по 1000 серий, наверное, у этого сериала. Легендарный. Испанский.
1: Sute de serii. Acum se face un serial. Un sezon are 8 serii. 40 de minute seria.
0: Другой период, другое время, ты знаешь, это однозначно чувствуется. Мы привыкли к скроллингу, привыкли к быстрому, так скажем, дофамину. И мне кажется, в фильмах и в сериалах мы сейчас ищем то же самое, чтобы сюжет рассказали кратко, быстро и по факту. А раньше-то вот в этих сериалах «Просто Мария», «Санта-Барбара»

0: Întrebarea este rookie beer, hai.
1: Deși eu credeam, Sergio, că ai să zici, dar cât costă să pun o piesă sau ceva de genul ăsta, să comand o piesă?
2: Păi eu asta nu sunt cu o întrebare.
0: Asta e propunere.
2: Asta e propunere.
1: Бизнес план, это как бы уже, нет, нет, извините. Между прочим, к нашему эфиру присоединяются люди, я этому безумно рада, поэтому, Василий, поприветствую вас лично, пишите нам комментарии, будем рады его зачитать. Лилиана, добро пожаловать в эфир. Николай, welcome, как говорится, где-то там за рубеже, поэтому добро пожаловать, пишите комментарии.

0: perfect. VEFA System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
1: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Vilnius, hello dear, Taniușa cu noi, la Vinuș cu noi, cine mai e? No Limits, hello, cum doamna, foarte bine, pe Pila Radio, Calispera, Iasas, Iaso, deci ne ascultă lumea și din Grecia, Costea ne salută ca de obicei, Inuța Paraciuc și pe TikTok și pe Telegram, salutări Ciumișlia de la Șustrii, Moldovatic este cu noi, Joker 771, salut la toți, Emil cu noi, Relu cu noi, Anușca, Ana Anușca, salut draga noastră, Mona Rozice și Jora, salut ad Primăna, ad Vitalia, Calaș cu noi, Lesic, salutare tuturor, ne zice Color, Costea mai zis, da? Денис, поздравь, пожалуйста, Максима из Черреску с днем рождения, он сегодня на работе. Максим, с днем рождения тебя от всех рекордсменов. Салют де ла Денис Лаврик, Португалия, ку ной Наталица, Молдовати ку ной, Оланда, есть Ион Иваница ку ной, ши дин Швеция, зичу Николай, Иван Анатольевич ку ной, салют драгул ностру, Майска Белибов есть ку ной, Макар Маркус, не салют, поздравляй, пожалуйста, ага, это уже я поздравила. До, я в презент, салют ши де ла Андрей, пупич

и думаю, что сейчас что-то по-русски скажут, а тут такой нежданчик. А чего Крупский Александр? Кстати, если вы спрашивали, если легко выучить румынский, и очень все легко, если главное хочется.

0: иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
1: Sleeping Days в Юск. Скидки до 50% более чем на 400 товаров для качественного сна. Одеяло, матрасы, подушки, постельное белье и пледы. Акция действует с 24 сентября по 7 октября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Катана. Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Диджей Айс Фокс.